0: специалисти, виртуози без емоций, терапевт, который на робу своего психического злома. Верни это исти, знаменитый без доказов, войска без вражника, пораз без боя. Разная церковь.
1: Koroška v živo. Poročila ORF.